0: somebody, and I wouldn't lose any voters, okay?
1: Вас никто не слушает. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас.